0: Доброе утро, дорогие друзья, с новыми силами. Начинаем этот день в студии Mix FM. Настя Абрамова. У меня есть много музыки. Давайте разбираться скоро в эфире. Portugal, The Man, Alok, также Матома, Бекки Хилл, мои коллеги расскажут о погоде. Прямо сейчас давайте послушаем.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Mix FM.
6: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет вам, дорогие друзья, вместе с Mix FM. Невозможно начать день плохо, так что очень хорошо, что вы вместе с нами продолжаем слушать лучшую музыку после рекламы Синапсон, Биби Рекса, а также Блики уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
2: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
3: Аудитория 12+.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся вперед под лучшую музыку Микс ФМ, а перед этим выясним, какая погода в городе. Всем отличного настроения. Оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Изменения предлагается внести в закон об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации. В настоящее время правительство имеет право устанавливать предельно допустимую розничную цену на товары первой необходимости. Законопроектом предлагается заменить право на обязанность. Как пояснил Миронов, законопроект позволит снизить масштабы продовольственной инфляции и защитить граждан от необоснованного роста цен. Эксперты РБК спрогнозировали снижение цен на недвижимость в этом году. У российских девелоперов накопился значительный объем построенного, но не распроданного жилья. За последние 5 лет он вырос с 6 миллионов до 10 миллионов квадратных метров, а доля квартир, нереализованных к моменту сдачи дома, увеличилась с 16 до 28%. На данный момент цены уже снизились на 0,02%. В большинстве городов рост либо остановился, либо сменился снижением. 7 из 10 экономически активных россиян используют ненормативную лексику в быту. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». За последние 2 года россияне стали чаще признаваться в использовании нецензурной лексики на работе и в домашней обстановке. Рабочие команды, общающиеся без использования нецензурных фраз, сегодня являются скорее исключением. На совещаниях с ненормативной лексикой постоянно сталкиваются 13% работающих, еще 33% время от времени. Еще чаще нецензурные выражения звучат в повседневном общении коллег. 23% опрошенных слышат от коллег это регулярно, а 51% периодически. В повседневной жизни россияне нецензурно выражаются гораздо чаще. 11% постоянно и 61% иногда, против 8,41% на работе. При этом с 2022 года доля тех, кто утверждает, что никогда не сквернословит, сократилась с 38% до 28%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портала «Губерния.ком».
1: Реклама спонсора. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: дня всем, кто настроился на волну 102.7. Мы слушаем лучшую музыку и не скучаем. Good Boys, Pink, Rita Ora уже на очереди. А перед этим мои коллеги с прогнозом погоды.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
2: Реклама на Микс-ФМ.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем слушать лучшую музыку. Это Mix FM. Всем привет и отличного дня. Канита, Токио Хотел, Боб уже на очереди. Перед этим небольшая реклама. Оставайтесь вместе с нами.
1: Реклама на Mix FM.
2: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: далеко от приемников, потому что сразу после рекламы и прогноза погоды мы продолжаем слушать лучшую музыку. Я всем желаю отличного дня. Оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый. Реклама на Микс-ФМ. Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Полдень в Хабаровске. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. Для девятиклассников ведут обязательный экзамен по истории с 28 года. История должна стать третьим обязательным экзаменом для учащихся девятых классов, начиная с 2028 года. Проверять знания школьников предполагается в устном формате. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Данный предмет руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки назвал важным, а также уточнил, что тест по нему станет уже третьим в списке обязательных. Перед введением новой формы аттестации планируется провести обсуждение с педагогами, учащимися и экспертами. Эксперты РБК спрогнозировали снижение цен на недвижимость в этом году. У российских девелоперов накопился значительный объем построенного, но не распроданного жилья. За последние 5 лет он вырос с 6 миллионов до 10 миллионов квадратных метров, а доля квартир, нереализованных к моменту сдачи дома, увеличилась с 16 до 28%. На данный момент цены уже снизились на 0,02%. В большинстве городов рост либо остановился, либо сменился снижением. Хабаровский край лидирует по спросу на медсестер. По данным базы вакансий ХХРУ, в 2026 году в Хабаровском крае было открыто более 290 вакансий для медицинских сестер. Это 30% от всех подобных предложений в Дальневосточном федеральном округе. Таким образом, именно в Хабаровском крае сосредоточен самый высокий спрос на этих специалистов в округе. Далее следует Приморский край – 18%, Забайкальский край – 14% и Республика Бурятия – 12%. В целом, по Дальнему Востоку медицинские сестры формально вышли из категории дефицитных специалистов. На одну вакансию приходится 5,1 резюме при норме от 4 резюме на вакансию. Вместе с тем, ситуация в регионах остается неоднородной. Наиболее высокий уровень конкуренции среди соискателей зафиксирован в Республике Саха-Якутия – 18,8 резюме на вакансию. При этом в Хабаровском крае – 2,9, а в Чукотском автономном округе – 1 резюме на вакансию. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал губерния.ком.
1: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Привет-привет всем присоединившимся. Движемся далее под лучшую музыку. Микс FM, Flow Rida, Charlie Puth, а также Trauma. Я уже на очереди. Перед этим реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс FM.
6: Микс «Экзотика».
7: Расширяем границы, объединяем континенты, миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера «Микс Экзотика». Лучшая музыка со всего мира, на всех языках, только на Микс FM.
8: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем присоединившимся к Mix FM. Движемся далее вместе с нами. Ванатек, также Эли Голдинг, Arctic Monkeys. Чуть позже, перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Двигайтесь вперед вместе с Mix.fm. Лучшая музыка уже готова показаться в эфире. Перед этим реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Mix.fm.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix.fm.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
4: Аудитория 12+.
5: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Mix.fm.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуме предлагается обязать Кабмин регулировать цены на товары первой необходимости. Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым внесли законопроект об обязанности правительства Российской Федерации регулировать цены на товары первой необходимости. Изменения предлагается внести в закон об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации. В настоящее время правительство имеет право устанавливать предельно допустимую розничную цену на товары первой необходимости. Законопроектом предлагается заменить право на обязанность. Как пояснил Миронов, законопроект позволит снизить масштабы продовольственной инфляции и защитить граждан от необоснованного роста цен. В России могут вести обязательные консультации психологов для пациентов с онкологией. Об этом следует из приказа Минздрава Российской Федерации. Новый порядок предлагает, что онкобольных при наличии медицинских показаний будут направлять в кабинет медико-психологического консультирования или в отделение медико-психологической помощи. Это касается помощи при стрессовой ситуации, нарушении адаптационных реакций, а также при суицидальном поведении. Положение о кабинете медико-психологического консультирования добавит в перечень рекомендованных структурных подразделений. Трое из четырех россиян поддерживают высокие штрафы за выброс мусора из машин. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за выброс мусора из автомобиля гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей, юридическим лицам до 50 тысяч. 76% россиян положительно относятся к таким мерам. Против высказались лишь 9%, а 15% затруднились с ответом. Женщины активнее поддерживают борьбу с нечистоплотными водителями. 79% против 73%. Среди мужчин. Интересно, что водители поддерживают подобные меры чуть чаще пешеходов, 77% и 72% соответственно. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портала «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Отправляемся далее под лучшую музыку, если обедаете. Приятного аппетита вам, дорогие друзья. Сейчас немного передохнем, потом снова работать. 102.7 с вами в компании. Сейчас реклама и прогноз погоды. Сразу после Fits & Tantrums, Don Diablo, а также Клинген. Делайте громче, оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. Реклама на Микс.ФМ.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс.ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. От города 42-12.
3: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс.ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Всем далее под лучшую музыку. Juice WRLD, Pitbull, Taylor Swift, Joe Stone уже на очереди. Перед этим небольшая реклама. Делайте громче, оставайтесь вместе с нами, пусть день пройдет в отличном настроении.
1: Реклама на Mix FM.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Секунду не останавливаемся. Молодые, целеустремленные, деловые люди вместе с Mix FM продолжают свой день в прекрасном настроении. Сейчас небольшая реклама и прогноз погоды, и потом новый музыкальный блок.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 2 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Хабаровчанам напоминают о мерах пожарной безопасности. На сегодняшний день на большей территории Хабаровского края действует особый противопожарный режим, в условиях которого запрещаются костры, открытый огонь, сжигание сухой травы и мусора. Каждый год повторяется ситуация горения сухой, прошлогодней травы, оттаившего бытового мусора, что в свою очередь может привести и приводит к возгоранию насаждений лесных полос, выгоранию травяной растительности на больших площадях. При обнаружении лесных пожаров следует незамедлительно сообщать по телефону единой службы спасения 112. По 500 000 рублей получат 2 детских сада в Хабаровском крае на обучение юных математиков и физиков. В регионе подведены итоги конкурсного отбора на предоставление грантов для детских садов, которые реализуют программы раннего развития математического и естественно-научного образования детей. Инициатива запущена по решению главы региона Дмитрия Демешина. Размер гранта составляет 500 тысяч рублей. На конкурс поступило 18 заявок. Победителями стали детский сад номер 1 села Некрасовка Хабаровского района с проектом развития естественно-научного образования детей и детский сад номер 7 районного поселка Завета Ильича Советско-Гаванского района с проектом развития математического образования. В Хабаровском крае подвели итоги регионального этапа военно-патриотической игры «Зорница-2.0». В течение недели в Комсомольске-на-Амуре на базе Центра для активной молодежи «Шарголь» ребята из 16 муниципальных образований Хабаровского края демонстрировали свои навыки военной подготовки. Мероприятия реализованы в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который инициирован президентом России Владимиром Путиным.

0: Хабаровский край сегодня, Хабаровским вестям и порталу губерния.ком.
1: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Делайте громче, оставайтесь вместе с Mix FM. После небольшой рекламы к нам присоединятся Swank Tunes, Gone Deep, Айвана, а также Dr. Dre, Snoop Dogg совместно работе. А прямо сейчас мои коллеги расскажут о погоде.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер южный слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Mix FM.
6: Она за микс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
7: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
8: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Движемся вперед под лучшую музыку Mix FM, BTS, Heaven, также Florence and Machine уже на очереди, а перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
6: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
7: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама и прогноз погоды в продолжении этого часа. И далее новый музыкальный блок. Делайте громче, не скучайте.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер южный слабый.
2: Реклама на Микс-ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Реклама на Микс-ФМ.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 3 часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Графики отключения горячей воды рассылают россиянам мошенники. На этот раз схема обмана строится на сообщении, которое якобы приходит от имени управляющей компании или ЖКХ с предложением проверить график отключения коммунального ресурса по адресу. Если абонент интересуется этим и переходит по указанной ссылке, ему открывается сайт, который напоминает официальный портал. Там нужно ввести персональные данные, логин и пароль для доступа к аккаунту на госуслугах. Эксперты отмечают, что фишинговые страницы создаются довольно качественными, аферисты грамотно подходят к их оформлению, используя в том числе поддельные формы входа на сервисы. Также иногда вместо перехода по ссылке мошенники могут прислать жертве документ с графиками отключения, который на деле содержит вредоносное программное обеспечение. В этом случае цифровая гигиена будет являться лучшей защитой от злоумышленников. Не переходить по подобным ссылкам, перепроверять информацию на официальных сайтах администрации, открывая их самостоятельно через браузер, а не используя ссылки. Благоустройство набережной в поселке Майский Советско-Гаванского района начнется в июне этого года. Там планируется выполнить ряд мероприятий – поднять берега, уложить брусчатку, установить ограждение и уличное освещение. Продолжение работ по благоустройству набережной в поселке Майский стало возможным благодаря жителям муниципалитета. В прошлом году граждане участвовали в программе формирования комфортной городской среды, которая реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Проголосовать за благоустройство еще одного общественного пространство в районе предлагают и сейчас. На сайте госуслуг представлено 13 проектов Советско-Гаванского района. Молодежи в России предложили считать до 40 лет. Верхнюю границу возраста, к которому относят молодежь, можно сдвинуть до 39 лет. Об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. Она добавила, что это связано с увеличением продолжительности жизни. По ее словам, люди с точки зрения функциональности стареют медленнее, не очень активны долго и хорошо выглядят. Если продолжительность жизни растет, то понятно, что больше возможностей у человека для того, чтобы учиться, получать новые знания, новую профессию, делать карьеру. Смотри границ возраста, когда людей можно считать молодежью, говорят давно. Сначала эту планку сдвинули до 35 лет, а в конце прошлого года глава Минздрава России вовсе предложил поднять ее до 40 лет.

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Прогноз погоды в продолжении часа. После возвращаемся к музыке. Кельвин Харрис, Youngblood, Hawk, а также Mask Wolf уже на очереди. Не стесняйтесь и прибавляйте громкость.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер южный слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: А что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
5: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
6: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс-ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Далее в эфире Mix FM небольшая реклама, и после к нам присоединятся Джей Балвин и Блэк Айд Пис, Милк Чэнс, Кеша. Чуть позже, делайте громче, оставайтесь вместе с нами.
1: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Движемся вперед под лучшую музыку Микс FM. После рекламы и прогноза погоды. Делайте громче, оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер южный слабый.
1: Реклама на Микс FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Контейнерные площадки в Хабаровске приведут в должный вид. Фронт намеченных работ предполагает покраску металлических баков, создание пандусов и установку информационных табличек. Так, сперва управляющим компаниям предстоит покрасить все металлические баки и выполнить этот этап работ необходимо до 1 июня. Следующие этапы подразумевают создание специальных пандусов, понижение для скатывания баков и создание необходимых элементов. Это позволит сформировать нормативные контейнерные площадки. Кроме того, на них должны быть установлены информационные таблички с данными обслуживающей организации, контактным телефоном и графиком вывоза, а также QR-кодом, чтобы люди могли узнать эту информацию. Индустриальный район Хабаровска отметит свой юбилей.

0: Сажено 3500 сеянцев кедра. Таким образом, жители региона отдали дань памяти погибшим бойцам в годы Великой Отечественной войны и во время специальной военной операции.
1: Курс валют.
0: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 78 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 45 копеек, 100 японских йен 44 рубля 84 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
1: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Под девизом лучшей музыки проводим этот день. Через минутку на Mix FM, Sound People, Major Lazer, а также Оливия Холт. Перед этим послушаем рекламу и прогноз погоды.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер южный слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Mix FM.
6: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
8: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
9: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика. Таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра Драм.
10: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
11: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Эфир продолжается. Небольшая реклама. И сразу после ваша любимая музыка в эфире. Five, Джеймс Артур, Полина Чили уже на очереди. Не пропустите.
1: Реклама на Mix FM.
2: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45-66-75.
5: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Делайте громче, оставайтесь вместе с Mix FM. В продолжении часа ваша любимая музыка. И на вечер приготовили для вас кое-что необычное в 20.00. Сегодня слушайте программу Mix Экзотика. Самая разная музыка на всех языках. Будет круто, так что присоединяйтесь.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер южный слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Более 1500 семей Хабаровского края получили краевой маткапитал в этом году. В нашем регионе стабильно растет количество многодетных семей. Этому способствуют различные меры поддержки, предоставляемые в том числе в рамках нацпроекта «Семья», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Одной из самых востребованных мер поддержки в нашем регионе является краевой материнский капитал при рождении третьего и каждого последующего ребенка. Им можно распорядиться по нескольким направлениям: газификация жилого помещения, подключение домов к инженерным системам, получение образования родителями и детьми, оплата медицинских услуг родителям и детям, улучшение жилищных условий. В этом году принят краевой закон о дополнительном расширении направлений использования краевого материнского капитала для оплаты детских садов и дополнительных образовательных услуг. Размер краевого материнского капитала составляет около 375 тысяч рублей, и он увеличивается на 57 тысяч рублей с рождением четвертого и каждого последующего ребенка. Также семьи, в которых воспитывается 5 и более детей, могут использовать средства краевого маткапитала для покупки автомобиля. 10 муниципалитетов Хабаровского края завершили отопительный сезон. Это Амурский, Вяземский, Минилазо, Хабаровский, Нанайский, Комсомольский районы, Бикинский, Солнечные округа, города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Котельные в части центральных и северных районов региона еще продолжают работать. Всего установлено 210 из 318 котельных. Из-за сохранения низких температур отопительный сезон на севере может продлиться до первой декады июня. В этом году по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина 11 муниципальным образованием выделено около 134 миллионов рублей краевой субсидии. Средства направлены на реализацию 24 мероприятий по сокращению аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры и стабильного прохождения отопительного сезона. Общая стоимость всех ремонтных и профилактических работ составит более 192 миллионов рублей. День открытых дверей прошел в Государственном архиве Хабаровского края. Ведомство отмечает сразу два значимых юбилея – 85-летие со дня образования Краевого госархива и 115-летие со дня рождения выдающегося архивиста, историка и краеведа Веры Чернышовой. В рамках Дня открытых дверей архивисты провели 9 экскурсий для школьников и студентов Хабаровска. Участниками стали более 100 человек. Также прошла торжественная акция «День дарителя». Архив продолжил свою многолетнюю миссию по пополнению архивного фонда России. Главная цель акции – сохранение и популяризация историко-документального наследия региона. Именно из личных писем, фотографий и воспоминаний жителей складывается подлинная история малой родины и всего государства. Каждый желающий может передать на вечное хранение документы из семейных архивов, которые имеют историческое, научное или культурное значение, фотографии, фотоальбомы, письма, дневники, мемуары, документы о трудовой, творческой и общественной деятельности.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 78 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 45 копеек, 100 японских йен 44 рубля 84 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту Хабаровск.

0: Доброго вечера всем присоединившимся. Это Mix FM в продолжении часа. Лучшая музыка Maroon 5, Lil Wayne и Mari. Я также No Doubt на очереди. Перед этим небольшая реклама и прогноз погоды. И попутно начинаем обратный отчет рабочего дня.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер южный слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: привет всем любителям лучшей музыки. Вечерний эфир Mix FM продолжают Пиамия, Крис Браун и Тайга. Jonas Brothers Cazet присоединятся чуть позже. Перед этим послушаем рекламу.
1: Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
5: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.
6: Baby, then you fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. Used to throw it to me, like Tom Brady, with that long blonde.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Небольшая реклама и прогноз погоды в эфире Микс ФМ. И по плану продолжим слушать лучшую музыку. Делайте громче, оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер южный слабый.
2: Реклама на Микс ФМ.
3: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс ФМ.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
7: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
2: Реклама на Микс ФМ.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 6 часов вечера в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Хабаровчанам напоминают о мерах пожарной безопасности. На сегодняшний день на большей территории Хабаровского края действует особый противопожарный режим, в условиях которого запрещаются костры, открытый огонь, сжигание сухой травы и мусора. Каждый год повторяется ситуация горения сухой прошлогодней травы, оттаившего бытового мусора, что в свою очередь может привести и приводит к возгоранию насаждений лесных полос, выгоранию травяной растительности на больших площадях. При обнаружении лесных пожаров следует незамедлительно сообщать по телефону единой службы спасения 112. По полмиллиона рублей получат 2 детских сада в Хабаровском крае на обучение юных математиков и физиков. В регионе подведены итоги конкурсного отбора на предоставление грантов для детских садов, которые реализуют программы раннего развития математического и естественно-научного образования детей. Инициатива запущена по решению главы региона Дмитрия Демешина. Размер гранта составляет 500 тысяч рублей. На конкурс поступило 18 заявок. Победителями стали детский сад номер 1 села Некрасовка Хабаровского района с проектом развития естественно-научного образования детей и детский сад номер 7 районного поселка Завета Ильича Советско-Гаванского района с проектом развития математического образования. В Хабаровском крае подвели итоги регионального этапа военно-патриотической игры «Зорница-2.0». В течение недели в Комсомольске-на-Амуре на базе Центра для активной молодежи «Шарголь» ребята из 16 муниципальных образований Хабаровского края демонстрировали свои навыки военной подготовки. Мероприятия реализованы в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. Лидерами испытаний стали отряды из Хабаровска. Именно они представят наш регион на окружном этапе, который пройдет в нашем крае со 2 по 7 июля. Всероссийский финал запланирован на сентябрь этого года. Туда отправятся команды, которые одержали победу на окружном полуфинале.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 78 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 45 копеек, 100 японских йен 44 рубля 84 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Дорогие друзья, откладывайте в сторону свои дела, берите в руки телефоны, потому что прямо сейчас мы разыграем два билета в кинотеатр «Синема 9» в Броско на предпоказ музыкального байопика под названием «Майкл». Состоится этот предпоказ 27 мая в 19:30. История жизни короля поп-музыки Майкла Джексона. Он один из самых успешных артистов всех времен, а его песни изменили мир навсегда. Но до того, как стать королем поп-музыки, собирающим стадионы поклонников, он был просто Майклом, и легендарнее его музыки лишь его жизнь, полная взлетов и падений на пути к головокружительной славе. Два билета на этот полный захватывающих поворотов фильм разыграем прямо сейчас. Пишите к нам в мессенджер Макс фразу «Хочу в кино», и вы сможете увидеть все своими глазами. Первому слушателю, приславшему сообщение, отправлю два электронных билета 924-924-102,7. Жду ваших сообщений.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер южный слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
8: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
9: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика. Таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
10: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс ФМ.
11: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Друзья, я напоминаю, что мы разыгрываем билеты на фильм «Майкл. История жизни короля поп-музыки Майкла Джексона», который вы сможете увидеть своими глазами в кинотеатре «Синема 9». Пишите к нам в мессенджер «Макс» фразу «Хочу в кино» и сможете забрать два билета 924-924-102,7.
1: Реклама на Mix FM.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Переезжаете в другой город? Поможем перевести вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45-66-75.
5: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Спасибо всем огромное. Победитель определенно ожидайте моего ответного сообщения. А всем спасибо и удачи в следующий раз.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер южный слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Графики отключения горячей воды рассылают россиянам мошенники. На этот раз схема обмана строится на сообщении, которое якобы приходит от имени управляющей компании или ЖКХ с предложением проверить график отключения коммунального ресурса по адресу. Если абонент интересуется этим и переходит по указанной ссылке, ему открывается сайт, который напоминает официальный портал. Там нужно ввести персональные данные, логин и пароль для доступа к аккаунту на госуслугах. Эксперты отмечают, что фишинговые страницы создаются довольно качественными, аферисты грамотно подходят к их оформлению, используя в том числе поддельные формы входа на сервисы. Также иногда вместо перехода по ссылке мошенники могут прислать жертве документ с графиками отключения, который на деле содержит вредоносное программное обеспечение. В этом случае цифровая гигиена будет являться лучшей защитой от злоумышленников. Не переходить по подобным ссылкам, перепроверять информацию на официальных сайтах администрации, открывая их самостоятельно через браузер, а не используя ссылки. Благоустройство набережной в поселке Майский Советско-Гаванского района начнется в июне этого года. Там планируется выполнить ряд мероприятий – поднять берега, уложить брусчатку, установить ограждение и уличное освещение. Продолжение работ по благоустройству набережной в поселке Майский стало возможным благодаря жителям муниципалитета. В прошлом году граждане участвовали в программе формирования комфортной городской среды, которая реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Проголосовать за благоустройство еще одного общественного пространство в районе предлагают и сейчас. На сайте госуслуг представлено 13 проектов Советско-Гаванского района. Молодежи в России предложили считать до 40 лет. Верхнюю границу возраста, к которому относят молодежь, можно сдвинуть до 39 лет. Об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. Она добавила, что это связано с увеличением продолжительности жизни. По ее словам, люди с точки зрения функциональности стареют медленнее, не очень активны долго и хорошо выглядят. Если продолжительность жизни растет, то понятно, что больше возможностей у человека для того, чтобы учиться, получать новые знания, новую профессию, делать карьеру. А пересмотре границ возраста, когда людей можно считать молодежью, говорят давно. Сначала эту планку сдвинули до 35 лет, а в конце прошлого года глава Минздрава России вовсе предложил поднять ее до 40 лет.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 78 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 45 копеек, 100 японских йен 44 рубля 84 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку.

0: Добрый вечер всем присоединившимся к Mix FM. В продолжении часа ваша любимая музыка. К нам присоединятся Peggy Go, Panic at the Disco, а также группа Молоко. Делайте громче, пусть ваш вечер пройдет отлично.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер южный слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Another Mix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
4: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
5: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
6: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: привет вам, дорогие друзья. Отправляемся вперед под лучшую музыку после рекламы James Young, Ютонус, а также Сэс Джемини и Ник Джонас в совместной работе. Не пропустите.
1: Реклама на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix.FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Добрый вечер всем слушателям Микс.ФМ. У нас сейчас небольшая реклама и прогноз погоды на завтра. И сразу после лучшая музыка в вашем приемнике.
1: Погода на Микс.ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер южный слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс.ФМ.
7: Телефон рекламной службы. 45-88-45.
8: And they already know me, SAGE. Look.

0: 8 часов вечера в Хабаровске.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Присоединяйтесь к программе «Микс Экзотика», которая вот стартует на волне «Микс ФМ» прямо сейчас. И в рамках этого часа послушаем песни на различных языках мира и тем самым мысленно сможем побывать на самых отдаленных континентах нашей планеты. Сегодня по плану Нек, Стромае, также Хэнинг Мэй, Даб Босс и многие-многие другие. Делайте громче, мы начинаем.

0: Добрый вечер присоединившимся, музыку со всего мира и на всех языках в программе «Микс Экзотика». Прямо сейчас вашему вниманию после рекламы Ян Лей, Кроу, а также Инна и Эрик.
1: Реклама на «Микс ФМ». «Микс по-новому». Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на «Микс ФМ».
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на «Микс ФМ». Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Микс «Экзотика». Их лучшая музыка.
1: Get out.

0: Добрый вечер, друзья. Программа «Микс Экзотика» продолжается. И сразу после рекламы к нам присоединятся Blackpink, также Биби Брунс и Марта Риа чуть позже.
1: Реклама на «Микс FM.
2: «Микс Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. «Микс Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на «Микс FM.
3: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники – 6 и 7 июня на сцене театра драм.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на «Микс FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Микс «Экзотика. Вечер среды». Все верно, друзья. Это Микс FM. Мы продолжаем слушать всю лучшую музыку на всех языках мира. Делаем это каждую среду с 20 до 21.00. Меня зовут Настя Абрамова. С вами прощаюсь до завтра. Не скучайте, услышимся.
1: Реклама на Микс FM. Old School на Микс FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

9 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
0: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 7 вечера на Микс-ФМ.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

Не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Слушайте лучше. Микс FM.

Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

«Полночь в Хабаровске». Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час ночи в Хабаровске.

Любила в себя меня без причин, и я в замутнении рассудка от этих чувств. Вдруг стало тепло на сердце и на миг.

4 часа утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2706-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Семь часов утра в Хабаровске.
0: Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.
2: Hey, yo, Jace.
3: Oh, yeah.
2: Say something to her. Holla at her.
3: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
4: You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер южный слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
6: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер южный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45-66-75.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 8 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах неработающим родителям с детьми. Депутаты Леонид Слуцкий и фракция ЛДПР внесли в Государственную Думу законопроект о введении ежемесячного пособия по уходу за ребенком для неработающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Законопроектом предлагается установить ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим матерям либо отцам-опекунам, воспитывающим двух и более детей, до достижения ими возраста 7 лет. В настоящее время государственное пособие по уходу за ребенком выплачивается только до 1,5 лет. В Госдуме назвали максимальный размер оплаты больничного. Максимальная дневная выплата по больничному листу в этом году достигнет примерно 7 тысяч рублей. Об этом сообщил член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов. Он пояснил, что величина выплаты для каждого гражданина формируется индивидуально. Итоговый размер выплаты напрямую связан с тем, сколько лет человек официально проработал. Ранее председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил осуществлять финансирование пособий по временной нетрудоспособности для многодетных родителей полностью за счет средств Социального фонда России. Самыми популярными направлениями для гастрономического туризма внутри страны стали Юг России, Северный Кавказ и Дальний Восток. По данным опроса Simple Wine и Отелла, 74% россиян регулярно путешествуют по России и за границу. При этом поездки все чаще становятся способом познакомиться с культурой через локальные вкусы и традиции. Среди российских направлений респонденты отмечают интерес к Югу России – 27%, Северному Кавказу – 20%, Дальнему Востоку – 18%. Если говорить о самых желанных зарубежных направлениях, то согласно опросу, для гастрономического туризма россияне предпочли бы Закавказье – 21%, с мясными блюдами на огне, Южную Европу – 17%, с классическими сочетаниями вина и сыра, а также Азию – 14%, с такими самобытными напитками, как саке и соджу. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портала «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
1: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер южный слабый.
0: Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
0: Реклама на Микс ФМ.
5: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
6: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
0: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: реклама на Микс-ФМ.
1: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
3: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Микс-ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер южный слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 10 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гуриев. Вокруг дата-центров возникнут зоны отчуждения. Создаваемые дата-центры в России будут окружены защитными полосами. Это следует из проекта дорожной карты «Центр обработки данных», подготовленного аналитическим центром при правительстве Российской Федерации. При выделении земельного участка по строительству таких объектов нет гарантии, что со временем вокруг не появятся социально значимые объекты, которым центр обработки данных будет мешать. Поэтому необходимо принять меры, ограждающие имеющуюся и будущую застройку от побочных эффектов связанных с их работой, шумов, запахов и прочее. По словам экспертов, проблема конфликта интересов между дата-центрами и жилой застройкой не уникальна для России. Аналогичные регулярные механизмы существуют в ряде европейских стран и в США, где для объектов критической инфраструктуры предусматриваются охранные и санитарно-защитные зоны. Минтруд сообщил о праве двух работающих родителей оформлять декрет при двойне. В случае рождения двойни в семье отпуск по уходу за ребенком могут оформить сразу оба родителя, в том случае, если оба из них работают. Также в этом случае оформляется и ежемесячное пособие по уходу за ребенком для каждого из родителей. Если отпуска по уходу за ребенком оформят оба родителя, мама за одним ребенком, а папа за другим, каждый будет получать ежемесячную выплату в размере 40% среднего заработка за два календарных года, предшествующих году начала декретного отпуска, но не менее установленного минимального размера этого пособия. Если в отпуске будет находиться только один родитель, он получит пособие в размере 40% среднего заработка на каждого ребенка. Общий размер выплаты составит 80% от среднего заработка за два календарных года. Ученые Высшей школы экономики выяснили, что женщины чаще мужчин избегают политических и экономических новостей. Однако связано это не только с семейной нагрузкой, сколько с эмоциональным восприятием новостного контента. Ученые предполагали, что женщины могут реже следить за общественно-политической повесткой из-за так называемой второй смены, то есть ухода за детьми, домашних обязанностей и эмоциональной заботы о семье. Однако анализ показал, что наличие детей напрямую не связано с избеганием новостей. Гораздо более важным фактором оказалось эмоциональное восприятие информации. Женщины чаще ассоциируют политические и экономические новости с тревогой и негативными переживаниями. При этом наличие партнера, независимо от семейного статуса, оказалось связано с более активным потреблением новостей. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».